Смоть те уща склягал! Смерть ма на языку! Скоро му подайте! Таква патъку!

Встали гости за стил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все! Полишь там не было, я тебе. Встали гости за стил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все!